Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. По 25 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих саях, а также временно отказаться от поездок в потенциально опасные ущелья. Что касается погоды в нашем городе и в регионе, то Кыргызгидромет по 26 июля прогнозирует в городе Карабалтай-Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17-19 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров не поднимутся выше 31 градуса. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: торгуемся.
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужные услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ Новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Бустрей Сокольской области милиция проверяет сообщение о нападении группы молодых людей на девушку и ее подруг. Об этом сообщили в ОВД региона. По словам пострадавшей, она находилась с подругами на берегу, когда к ним подошли около 10 парней. Они начали снимать девушек на видео и угрожать опубликовать запись с ложной подписью о том, что те якобы купались обнаженными. Девушка утверждает, что была в обычном купальнике телесного цвета. После ее требования показать доказательства, молодые люди начали оскорблять ее. По словам заявительницы, у одного из участников конфликта был нож. Затем один из парней ударил ее ногой по лицу и продолжил избивать. В это время другие участники группы забрали вещи девушек. В ОВД из Сокольской области сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации. Сейчас проводится доследственная проверка. Милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта и их местонахождение. В Кыргызстане хотят ввести компенсацию за ошибки чиновников. Минюст вынес на обсуждение новый кодекс об административной деятельности. В нем есть норма, что если госорган своим незаконным решением или бездействием причинил человеку вред, он будет обязан его возместить. Кроме того, власти не смогут просто отменять уже выданные положительные решения, если человек начал им пользоваться. Это разрешат делать только в исключительных случаях по закону. Авторы проекта разъясняют, сейчас законы разнены и полны пробелов. Новый кодекс должен установить единые правила для всех ведомств, повысить их ответственность и защитить права граждан. С 21 июля 2026 года в Кыргызстане вступил в силу трехлетний мораторий на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сонкуль, об этом сообщает Минсельхоз. До 21 июля 2029 года запрещаются промышленный вылов, транспортировка, хранение, реализация, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих в этих водоемах. Решение принято в соответствии с указом президента и направлено на сохранение биологического разнообразия и восстановление рыбных ресурсов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгов, казахского тенге 18 тенгов, юаня 12 сомов 92 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Рекламная служба
5: 0-555-05-10-63.
6: Татин

На улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапо, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

Кыргызстане 9 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557.

0: огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80 0550 88 76 80.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: цитата.
1: Если тебе непременно нужно чье-то разрешение на твое удовольствие, то ты действительно бедняга. Герман Гессе.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0516.
5: Татина. FM.

0: Кыргызстане 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкар-Кышта Карасуйского района 20 июля взорвался автомобиль, работающий на газе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Орской области. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать техническая неисправность. В ведомстве отметили, что у владельца машины имелись разрешительные документы на установку газобаллонного оборудования. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются. В Кыргызстане усилили защиту работников от дискриминации и домогательств. Президент Садыр Жапаров подписал поправку сразу в несколько законов. Теперь работодателям запрещено указывать пол в вакансиях, если это не обосновано самой работой. При приеме на работу нельзя спрашивать о личной жизни, детях или планах завести семью. Если сотрудника уволили незаконно, суд сможет обязать вернуть его на должность и выплатить компенсацию за материальный и моральный вред. Платные услуги в Кыргызстане с начала года подорожали на 8,3%, об этом сообщили в Министерстве экономики. Ощутимее всего выросли цены на гостиницах и ресторанах сразу на 18%. Это связано с ростом стоимости продуктов, коммунальных услуг и затрат на оплату труда. Транспортные услуги подорожали на 6,3% из-за увеличения расходов на логистику, а медицинские на 3,8% вслед за лекарствами и расходными материалами. При этом стоимость обучения выросла всего на 0,3% благодаря мораторию на повышение платы в вузах и колледжах. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенге. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татьяна FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
1: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Встреча с мужчиной, у которого пустой кошелек, сулит девушке огорчение.
2: Реклама.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Рекламная служба
2: 0555 05 10 63.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

Город погас в этот утренний час, только сон продолжает сниться. В 72-м

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Моя подруга говорит, что это не у нее тяжелый характер, это мужчины, которые ей попадаются, эмоциональные селедки. Спустя полтора года терапии у психолога она узнала, что у нее синдром снежной королевы, который мешает строить отношения. Что это за страшный волк и как его прогнать, обсудим прямо сейчас. Для начала давай сразу определимся, что эмоциональная недоступность – это защитный механизм. Иногда он тебя спасает, например, от токсиков, а иногда мешает жить. Одной из причин может быть то, что ты подавляешь свои настоящие эмоции и чувства. Например, хочешь быть хорошей девочкой в глазах родителей и запрещаешь себе на них злиться. Спойлер, злиться на маму и папу не значит их не любить. Копить эмоции внутри и не давать им выхода – прямой путь к стрессу, тревожности, депрессии и другим заболеваниям. Если тебя что-то не устраивает, доноси это в нормальной форме до собеседника, не избегая конфликтов, не говори, что все хорошо. В спорах, как известно, рождается истина. А еще такие моменты помогают сблизиться, если делать все правильно. Мало того, что человек поймет, как с тобой обращаться не надо, так он еще и сможет тебе эмоциональную поддержку оказать. А значит, ты не будешь чувствовать себя одиноким. Поделиться переживаниями не равно показать слабость, но равно показать силу. Только по-настоящему сильный человек может эмоционально обнажиться на глазах у другого. А еще только сильный человек может отпустить контроль, расслабиться и быть собой. Перестань логически анализировать отношения, не доверяя эмоциям. Научись выстраивать глубокие связи. Если тебе не нужна вторая половинка, потому что тебе по кайфу одному, окей. Но перед тем, как говорить об этом в очередной раз своим друзьям, задай себе вопросы. А точно ли это так? Или, может, ты избегаешь отношений, чтобы тебе не сделали больно? А вдруг ты отдаляешься от людей, как только начинаешь чувствовать привязанность? Прислушайся к себе, к своим эмоциям, позволь себе быть уязвимым, тренируй навыки открытого общения, не откладывай счастье на потом, живи здесь и сейчас. Другого момента может не представиться.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Прервемся.
1: Продаю дом из трех комнат в селе Новониколаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности. Быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0505-5555.

0: Цитата.
1: «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир, а иначе зачем мы здесь?» Стив Джобс.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Рекламная служба 0-555-05-1063.
7: Радио «Татина».
8: Нам

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карабалта 19 июля произошел пожар в жилом доме по улице Есенина. Об этом сообщили в противопожарной службе управления МЧС по Джилильскому району. По предварительным данным, огнем повреждена кровля жилого дома на площади около 80 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, пострадавших по предварительной информации нет. Кабинет министров утвердил новые правила сбора, заготовки и перемещения объектов растительного мира в Кыргызстане. Кроме того, утвержден перечень видов дикорастущих растений, которые разрешено использовать. Конкретные растения и требования к их сбору содержатся в приложениях к постановлению. Власти объяснили изменения необходимостью сохранить биологическое разнообразие и обеспечить рациональное использование растительных ресурсов. Из-за жары и сухой травы в стране резко выросла угроза пожаров. Малейшая искра может за секунды превратиться в неконтролируемое бедствие. В МЧС просят не разводить костры в лесах, у гор и возле полей. Жарить шашлыки только в оборудованных зонах и заливать угли водой до полного остывания. А также не поджигать сухую траву на дачных участках, так как ветер мгновенно перекидывает пламя на дома. Автомобилистам напомнили о запрете бросать непотушенные окурки из окон вдоль трасс. В ведомстве напомнили о прошлогодних пожарах на трассе Бишкек-Балыкчи, которые привели к гибели животных, а жители столицы после ночного возгорания на панораме попросили запретить салюты. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 таинов, казахского тенге 18 таинов, юаня 12 сомов 92 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала?

0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина. Джарнамах змате. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкушич. Татина.

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55, 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63. Татина FM.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Начинаем FM-новости. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Государственной Думе на этой неделе продолжится рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или право на проживание мигрантами, имеющими непогашенную или не снятую судимость за совершение любого преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, добавил он. Поэтапное повышение минимальных оптово-розничных цен на сигареты, сигарилы и изделия с нагреваемым табаком предлагает ввести в Кыргызстане Министерство экономики и коммерции. Проект соответствующего постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. Минимальная цена сейчас составляет 120 сомов за пачку сигарет. Этот уровень чиновники предлагают оставить до конца 2026 года. Инициатор предлагает следующую схему повышения стоимости табачной продукции. С 1 января 2027 года минимальная цена за пачку из 20 сигарет 135 сомов. С 1 января 2028 года 150 сомов, а с 1 января 2029 года 165 сомов. Как поясняет разработчик проекта, изменения направлены на снижение потребления табачной и никотиносодержащей продукции, повышение эффективности регулирования рынка и укрепление общественного здоровья. Более 7 тысяч семей заключили социальный контракт с государством с начала года. Как сообщает Минтруда, наибольшее количество проектов реализуется в сфере сельского хозяйства. Программа была запущена в 2022 году и направлена на поддержку малообеспеченных семей через развитие собственного дела и создание устойчивого источника дохода. Первоначально размер господдержки составлял 100 тысяч сомов, однако с прошлого года сумма увеличена до 150 тысяч сомов. Практика показывает высокую эффективность программы. Среди первых участников уже 15 семей смогли выйти на годовой доход, превышающий 1 миллион сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 таинов, казахского тенге 18 таинов, юань 12 сомов 90 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: и Сыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
3: Нам по пути.

0: Реклама.
1: В МНСити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55, 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно самому при этом остаться счастливым.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Рекламная служба
5: 0-555-05-1063.
2: Радио «Татина».
5: Нам...

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. По 25 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих саях, а также временно отказаться от поездок в потенциально опасные ущелья. Что касается погоды в нашем городе и в регионе, то Кыргызгидромет по 26 июля прогнозирует в городе Карабалтай-Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17-19 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров не поднимутся выше 31 градуса. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучше, только хиты. Делай громче.
1: В

0: поторгуемся.
1: Продаю дом из 3 комнат, Селенова Николаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в Селенова Николаевка. Красная книга, техпаспорт, 2 кошары с оборудованием, 3 жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются 2 повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0505.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Новости на FM-новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить правила регистрации недвижимости. Соответствующий проект вынесен на обсуждение Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Документ предусматривает возможность дистанционной регистрации сделок. При наличии электронной подписи стороны смогут оформить документы, оплатить госпошлину и подтвердить сделку по видеосвязи без личного посещения регистрационного органа. Кроме того, предлагается отказывать в приеме документов при задолженности по налогу на имущество от 500 сомов. Упростить регистрацию сделок без обязательного нотариального удостоверения и расширить цифровые сервисы в сфере регистрации недвижимости. С разгаром турсезона поток через КПП Акжол на кыргызско-казахской границе вырос почти вдвое. Об этом сообщил начальник пункта пропуска Азат Маматкулов. По его словам, если в начале лета границу ежедневно пересекали 10-13 тысяч человек, то сейчас уже около 20 тысяч. Основной поток приходится на отдыхающих, направляющихся на Иссык-Куль. В августе ожидается дальнейший рост числа пересекающих границу в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников. Несмотря на увеличение пассажиропотока, очередей на КПП нет. В залах оформления работают 8-10 кабинетов паспортного контроля, отметил Маматкулов. Средняя заработная плата в Кыргызстане составила 51 888 сомов в месяц. Такие данные с января по май этого года приводит Нацстатком. Ведомство отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 25%. Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован в таких сферах, как искусство, развлечения и отдых, здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, лесное хозяйство, а также в других отраслях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.
4: Радио Татина. Нам

0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Країна ФМ.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. Шопенгауэр.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. 1.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Садыр Жапаров заявил 17 июля, что земельные участки в Кыргызстане не будут продаваться иностранным гражданам или компаниям. Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Кабар», комментируя опасения общественности по поводу предлагаемых поправок в земельный кодекс. Жапаров подтвердил, что предоставление государственных земель иностранным инвесторам в аренду на срок до 49-50 лет не является новой нормой и применяется в Кыргызстане уже много лет. При этом он отметил, что в соответствии с законодательством республики иностранные граждане и иностранные компании не могут приобрести земельный участок в собственность, а могут лишь получить право пользования земельным участком на определенный срок на условиях аренды и с уплатой арендной платы. При этом земля остается в государственной собственности, подчеркнул президент. В Нарынской области 20 июля ночью в 2:40 произошло землетрясение интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. Данных о возможных пострадавших или повреждениях зданий от государственных органов на данный момент не поступало. В Кыргызстане впервые отследили полный маршрут миграции молодой стервятницы с помощью спутникового GPS-трекера, установленного в июле 2025 года в Кипельском хребте в районе города Ташкумыр, об этом сообщает Минприроды. В сентябре 2025 года птица покинула гнездо и преодолела 11 985 километров, пересекая территории Индии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Маршрут проходил через Гиндукуш, пустыни и перевалы Центральной и Южной Азии на высоте до 5200 метров. 15 июля 2026 года стервятница вернулась в Кыргызстан. Пересекла границу в районе города Разака в Баткенской области. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тыинов, казахского тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 90 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Как известно, красота требует жертв, но она же спасет мир. Можно сделать вывод, что спасение мира требует жертв? Сегодня расскажу, на какие уловки идут люди ради другого отражения в зеркале и надо ли это тебе. Интернет буквально взорвали видео инфлюенсеров и велнес-блогеров, которые заклеивают себе тейпами рот перед сном. Говорят, такая практика улучшает качество сна, укрепляет мышцы лица, корректирует его овал, уменьшает отечность, вероятность храпа, избавляет от неприятного запаха изо рта по утрам, разглаживает морщины вокруг губ, делает менее заметными круги под глазами, а кожу свежее. Давай все же ближе к истине. Самое главное, что надо запомнить, есть противопоказания. Метод не подходит людям с заболеваниями ЖКТ или проблемами с носовым дыханием, например, аллергией, искривленной перегородкой или хроническим насморком, тревожным личностям, тем, кто страдает клаустрофобией или апноэ, а также, что ожидаемо, людям с чувствительной кожей. Если противопоказаний нет, поэкспериментировать можно, но строго соблюдая правила. Используя только специальные тейпы, скотч не подойдет, иначе можно травмировать кожу. Протестируй метод днем, чтобы привыкнуть. Не заклеивай рот полностью. Для начала можно наклеить полоску вертикально по центру губ. Следи за реакцией кожи. Если начнется аллергия, появится зуд или сухость, либо попробуй другой пластырь, либо откажись от тейпирования в принципе. Подожди хотя бы пару недель после начала практики. В первый же день эффект вряд ли будет заметен. Еще один бьюти-тренд называется «уши в трубочку». Суть в том, чтобы сложить ушные раковины вперед, завернуть их в трубочку и зафиксировать тонкими резинками на 10-15 минут. Обещают, что разгонится лимфа, уйдут отеки и лицо подтянется. Эксперты же говорят, что полученный эффект долговечным не будет, он пропадет минут через 20. К тому же, если слишком сильно затянуть уши, можно нарушить кровообращение и заработать онемение, покраснение кожи или синяки. Так что, если тебе нужен лимфодренаж или лифтинг, лучше потрать драгоценное время на фейс-фитнес или массаж гуаша. Пользы будет больше, а вреда меньше. Береги себя и помни, у медали две стороны. В попытке спасти мир своей красотой не пугай окружающих.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: поторгуемся.
1: Продаю дом из 3 комнат, Селенова Николаевка. Имеются хозпостройки, участок 25 соток. Удобно для содержания и выпаса скота. Телефон 0550-2410-56. 0550-2410-56. Срочно продается животноводческая ферма в Селенова Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
0: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужные услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Есть мир 3,
1: протяжка.
0: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Цитата.
3: Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
4: Реклама.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
7: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0-558-2010-01. 0-558-2010-01. Довезем и разместим.
8: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
9: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
8: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
9: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
8: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
9: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
8: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
9: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0-552-169-169, WhatsApp 0-706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
7: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0-551-188-688, 0-551-188-688 или 0-556-073-159.
10: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0-5-4-5, 0-5-10-6.

0: за 100 секунд.
1: На Тина ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить правила получения госуслуг. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового кодекса, который должен сделать работу госорганов быстрее и удобнее для граждан. Одно из главных нововведений – сократить максимальный срок рассмотрения обращений до 15 рабочих дней. Если ведомство не примет решение вовремя, заявление будет считаться автоматически одобренным, а нужный документ должны будут выдать в течение 5 дней. Кроме того, госорганы больше не смогут требовать справки, если необходимые сведения уже есть в государственных информационных системах. На железнодорожном вокзале «Бишкек-2» могут ввести обязательный досмотр пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа. Проект постановления подготовило Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. Новые правила определят порядок проверки пассажиров и их вещей, а также обязанности сотрудников, которые будут проводить досмотр. В Минтрансе пояснили, что мера нужна для повышения безопасности и предотвращения проноса опасных предметов и веществ. Вокзал «Бишкек-2» является пунктом отправления международных пассажирских поездов. Объекты Кыргыз-Темирджолу относятся к стратегическим. Правила разработали для усиления защиты этих объектов от возможных угроз. С 2027 года в Кыргызстане запретят производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки. Кроме того, в магазинах их нельзя будет бесплатно выдавать, если они не входят в разрешенный список. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов. Ограничения вводятся поэтапно в рамках борьбы с пластиковым загрязнением. Такие меры уже действуют в Иссык-Кульской области и на особо охраняемых природных территориях. По данным ведомства, пластик разлагается сотни лет, загрязняя окружающую среду, и может негативно влиять на здоровье человека. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 таинов, казахского тенге 18 таинов, юань 12 сомов 90 таинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио «Татина».
7: Нам

0: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

радио «Дадима». Нам по пути. Только хиты.

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Надо ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Названа причина массового отключения электроэнергии в Кыргызстане. По данным НЭСК, произошел сбой в воздушных линиях электропередачи Карабалта-Главная и Главная-Шу. В результате технологического нарушения, причины которого устанавливаются, сработала система автоматики отключения нагрузки. В Кыргызстане проводят регулярные рейды по охране пастбищ. С начала года Минприрода выявила 109 нарушений. Сумма штрафов составила около 600 тысяч сомов. Проверки проходят во исполнение постановления Кабмина, запрещающего бесконтрольный въезд на пастбища квадроциклов, эндуро-мотоциклов и автомобилей. Ограничения введены для защиты земель. Колеса техники разрушают травяной покров, повреждают растительный слой и наносят существенный ущерб естественному состоянию земель. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 7 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет состоялся в Индонезии. Всего разыграли 20 комплектов медалей среди мужчин и женщин. В копилке нашей сборной 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее.

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: Дисней кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вы нашли женщину своей мечты, с остальными мечтами можете уже распрощаться.
2: Реклама.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05

Тіна ФМ. Включай, танцуй і попівай.

так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

Радио Татина. Нам по пути. Радио Татина. Только лучшее. Только хиты.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.